0: Pop Extremo. Pop Extremo. Feel the Music. En el mundo, www.popextremo.com. Pop Extremo, donde la música cobra vida. Pop Extremo. Feel the Music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».